Ištverku si anist, eptat bitočių kučių pof, nepatarit, šampūr man gal drava vidro, į palačkę, при всем при этом это прет, да еще как.